горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя вроде дом, семья.

знаю, неизбежно одно, тебя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает. С тобой я падаю и слетаю, последний свой пост пишу, стираю, последнее слово, места выбираешь, до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Music. Это осень ярких впечатлений. This is Radio Priboy. Реклама на радио.
1: Алиса, включи Радио Прибой.
2: Включаю Радио Прибой.

0: ВКонтакте и на сайте radioprebой.ru.
1: Радио для всех.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
3: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама. Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

лачиду дуца квалатлы, хвабадир гарбида хайкаранде дом. Лачиду, лачиду, лачиду.

0: Радио Прибой. Хиты на все времена.
1: Радио Прибой.
0: Реклама.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ Спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа+,» «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий, операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса, хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Пятница утром, приветствую вас на волнах радио Прибой, желаю вам доброго утра. У нас сегодня завершение рабочей трудовой недели, и это уже говорит о многом, хотя многие уже, в общем-то, на рахате, да, на рахате. А всем доброе утро, пожелал Расул Алибеков, я не на рахате, я на работе.
1: Реклама на радио.
2: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
5: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физулла Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8 996 586 15 88.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Погода.
1: Итак, в самом главном городе вселенной по наведению суеты на данный момент 16 градусов тепла. Сегодня у нас дождь, дождь не прекратится, и температура воздуха сегодня будет составлять... Сколько она будет составлять градусов тепла? Она будет составлять... Она пойдет на убыль сегодня с 12.00, потому как дождь усилится, и температура воздуха будет составлять 13 градусов тепла. Вот, дождь будет, ветер 7 метров в секунду северо-западного направления. Кого это интересует? Оказывается, есть. Я же говорил до этого пару дней назад, что мало кого интересует. А вы что? Оказывается, у нас есть слушатели, которых даже это интересует. Вот, собственно говоря, 7 метров в секунду северо-западного направления. Дождь, да. Ну, дождь, вы сами понимаете, что для нас дождь, поэтому на камриках тусоваться по 26, кофе попить туда-сюда сегодня не получится, потому как сегодня очень дождливая погода, и лучше, наверное, кофе пить сегодня дома. Я так думаю. Потому как без лишней суеты нечего делать в городе. Вот, если нечего делать в городе. Вот, все, собственно говоря, о погоде. Так, что у нас завтра? Завтра неинтересно мне уже завтра. Пусть мои коллеги Зухра Камалова рассказывают о погоде. Вот, я вам расскажу лучшую историю, которая сегодня приключилась рядом с, ну, в смысле, рядом с моей работой, со мной. У нас есть сосед Дмитрич, я его каждое утро встречаю. Если не его, то его супругу, то других соседей. А вот, я подошел, значит, он говорит: слушай, говорит, у меня к тебе дело. Я говорю: как? Какое дело? Ну вот скажи, говорит, Рассел, говорит, вот смотри, вот мы взяли щенка. Щенка взяли, собачку взяли. А какой-то, говорит, шебутной попался. Бегает по двору, лает на всех без разбору. Пустобрех какой-то. Теперь думаем, как его назвать. Я говорю: пустобрех, говоришь? Дмитрич говорит: да, пустобрех. Я говорю: назовите Макрон. Он говорит: просто Макрон. Я говорю: не просто Макрон. Эммануэль Макрон. Первый.

0: Я вот о чем подумал. Если бы «Мрачные ночи» 80-х могли говорить, они бы звучали бы как Depeche Mode. Кстати, Depeche Mode в нашем эфире. Это группа, которая взяла синтезаторы, мрак и меланхолию, замешала все это в идеальные треки и отправилась в мир. С ними танцуют на дискотеках, грустят в одиночестве и ставят пластинки, ну, просто-напросто до дыр. И если вы еще не знакомы с их творчеством и хотите познакомиться, друзья мои, приготовьтесь, вам предстоит открыть для себя целую вселенную. Мы наслаждались тишиной журнала МОД на радио Прибой. Depeche Mode, Join the Silence.
1: Реклама.
2: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальные Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8-988 292-47-47.

0: много жалко. Сидел в темноте, работал, и, в общем-то, предательски присутствие Дианы Гаджиевой выдал ее парфюм. Немного жалко. Диана Гаджиева, от которой сейчас новости вам будет читать из ваших приемников. А вот, я говорю, слушай, а что за парфюм такой-то интересный-то, а?
1: Последний раз.
0: Диана Гаджиева говорит, ты не спрашивай, говорит, лучше спроси, сколько он стоит. Я говорю, лучше я не буду спрашивать, сколько он стоит, лучше я спрошу, что за запах. А все это пока тайна. Час эфира подошел к финалу, мы переходим в час следующий. Впереди у нас новости, но прежде мы сверим часы. У нас все точно, секунда в секунду, это же радиоприбой.
2: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Некоторые страны перестали признавать российские небиометрические загранпаспорта. В Дербенте запущен бот для оплаты муниципальных парковок, и дагестанские парадзюдоисты стали призерами чемпионата мира. Теперь подробно. Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция накануне перестали признавать российские небиометрические загранпаспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейские дипломатические источники в Москве. Речь идет о 5-летних загранпаспортах, для оформления которых не требуется сдавать биометрические данные. Теперь для поездок в эти страны россиянам необходимо иметь 10-летний биометрический документ. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предлагающий обязать принимать в 10 классы всех выпускников 9 классов вне зависимости от результатов экзаменов. Авторы инициативы отметили, что сегодня в школах складывается практика приема на обучение в старшие классы, когда учеников отбирают индивидуально для профильного обучения или углубленного изучения отдельных предметов. Те, кто не прошел отбор или не хочет участвовать, фактически теряют возможность продолжить обучение в своей школе. Жители и гости Дербента теперь имеют возможность оплачивать муниципальные парковки с помощью платежного бота, доступного в мессенджере «Макс». Об этом проинформировало Министерство цифрового развития Дагестана. Для осуществления оплаты необходимо выбрать город, ввести номер парковочной зоны и государственный номер автомобиля, указать предполагаемое время стоянки. Встроенные подсказки помогут пользователям проверить введенные данные и избежать ошибок при проведении платежа. В Избербаше накануне широко отметили 76-ю годовщину со дня основания города. Праздничные мероприятия прошли в центре, где была организована гастрономическая ярмарка. На ней представили культурное многообразие Дагестана, включая национальные костюмы, ремесла и традиции различных народов. Дагестанские спортсмены завоевали медали на завершившемся в Тбилиси чемпионате мира по дзюдо среди слабовидящих и тотально слепых атлетов. В личном зачете бронзовым призером стал наиболее титулованный представитель Дагестана в составе сборной России, призер Паралимпийских игр Шахбан Курбанов, выступавший в весовой категории до 81 килограмма. В командных соревнованиях женская и мужская сборные России заняли вторые места. В составе российских команд выступили 7 представителей Дагестана. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: И немного про парковки. Женщина, это женщина. Это женщина, которая с 10 шагов замечает чужой волосок на твоем пиджаке, но может не заметить бордюр, когда паркуется. В общем, в эти утренние часы радиостанция «Прибой», как всегда, желает вам доброго утра. Айшат Насрулаева.

0: Мы вспомнили один из самых успешных танцевальных проектов не только 90-х, но и всех времен. Это DJ Sesh.
1: Пенза.
0: Обычно запала у подобных банд не хватает даже на один полноценный альбом, 1-2 трека и все, закрываемся. А эти выдавали один хит за другим на протяжении нескольких лет и выпустили, по-моему, если я не ошибаюсь, 3 успешных и самых что ни на есть качественных альбома. «Аделанте» — так называется песня, которая прозвучала на волнах радио «Прибой Пятница». 2 у нас сегодня октября, 8 часов и 10 минут, время московское. Впереди у нас реклама спонсора. Я же всем желаю доброе утро, всем хорошего настроения. До 11 Расул Алибеков трудится.
2: Карджини – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджини – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
2: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: погода.
1: Это была новая песня в исполнении Хасбулата Рахманова. Песня называлась «Пожалей». Как когда представляли премьеру этой песни у нас здесь, как сказал мой друг и коллега, диджей Адам Будагилов: «Красавчик, красавчик, молодец, молодец, четко, четко, песня, четко, молодец, хас». Так, теперь о погоде. Вообще, хас молодец, естественно, хас красавчик. Великолепнейшая песня. 8.26, пятница, 2 у нас сегодня октября, и прогноз погоды в моем любимом городе, в городе Великих Зодчих, великолепного архитектурного строения. 16 градусов тепла, днем плюс 14-13. У нас сегодня дождь.

best music on the best radio.

0: В нашем эфире обладательница 7 премий Грэмми, 2 золотых глобусов, певица, автор-исполнитель, продюсер, режиссер и писатель. Кстати, в 2000-м, по-моему, Мадонна была включена в Книгу рекордов Гиннесса как самая успешная исполнительница всех времен. Хиты этой артистки прогремели в 80-е и уже давно стали классикой мировой популярной музыки. Что сегодня? Сегодня новая песня, вот она, которая впервые вы ее услышали и впервые прозвучала на волнах Радио Прибой, как новинка на Радио Прибой.
1: Реклама на радио.
2: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8G. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
3: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы на Радио Прибой 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Я читал недавно исторический один момент. У кареты царя отвалилось заднее левое колесо. Указ следующего дня у всех карет проверить задние левые колеса. Ну, в общем, так, собственно говоря, и живем. А спросите, есть ли решение проблемы пробок в городе и парковок? Есть, называется 1000 рублей за литр бензина. Хотя вы знаете, литр бензина в Махачкале, вообще в Дагестане, если мы сделаем даже 5000 рублей, все равно будут пробки. Так, сейчас я вот смотрю, где жители мегаполиса сейчас бесконечно смотрят на две вещи. Это на воду, то есть дождливую погоду, и задний бампер впереди стоящего в пробке автомобиля. А проспект Акушинского, вот поворот, где кольцо Ленинкент, вот в сторону Махачкалы, до поворота Семендера, и в районе Семендера, поворот на Семендера, там громадные пробки. А образовались, и люди с 8 часов, в общем-то, там стоят сейчас на данный момент, уже 40 минут, 8 часов и 40 минут, и пробка, в общем-то, даже не движется никуда. Именно поэтому проспект Акушинского до троллейбусного кольца от этого места, в общем-то, сейчас практически пустой. Не знаю, с чем это связано, пока нет информации. Если будет, сообщу дополнительно. Пока же там все движение остановлено. Троллейбусное кольцо в четыре стороны. Город Махачкала сейчас, въезд в город Махачкало со стороны города Каспийска. Не критично, не критично, но, в общем-то, нормально. Сегодня у нас пятница, сегодня у нас рахатный день, и ближе к вечеру, как мы обычно знаем, в 5.

0: Мне кажется, да и не кажется, наверное, не было ни одной дискотеки в мире, где бы не звучали песни в исполнении этой певицы. Яркая красавица с кудрями, с кудряшками, едва ли не до пояса и сильным бархатным голосом. Ну, такой была Сандра на пике своей популярности. Она же завоевала сердца поклонников во всем мире, достигла вершин славы, и в середине 80-х она сумела взорвать все мировые чарты своими хитами. И один из них под названием только что прозвучал на волнах радио «Прибой». Ну, спросите, о чем поется в этой песне? Ну, долгий перевод и никому не нужный. Просто переведу название этой песни, чтобы вам было понятно. Песня переводится как «Пошла жара», ну, как вода в хату.
1: Реклама на радио.
2: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «Гепар». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928 046 8108, а также 78 02 19. Медицинский центр «Гепар».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». «Киргу» – 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Табасаранская поговорка.
9: Реопроб за курисми илдипан.
10: То, что можно сделать сегодня, не откладывай на завтра.
11: Радио «Прибой».

0: свои.
1: Какая трогательная песня, сказала девушка, которая в ваших радиоприемниках зовется Диана Гаджиева. Я говорю, о, вообще супер песня. Ты знаешь, вот фраза из припеве «Мне мира мало» подчеркивает, насколько сильны ее чувства и насколько невыносимо одиночество после разрыва. Да, сказала Диана Гаджиева. Я говорю, да, сама накосячила, наверное, скорее всего, где-то. А вот, давайте мы сейчас новости послушаем. У нас они самые хорошие, самые лучшие. Мне пока не сказали, о чем эти новости. Я послушаю вместе с вами.
2: В Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минтруд России анонсировал индексацию социальных выплат. Дагестанские НКО получат гранты главы республики. В Самурском лесничестве проложили новые лесные дороги. А теперь подробно. Министерство труда и соцзащиты представило ключевые параметры социальных выплат и мер поддержки семей с детьми на следующий год. Согласно заявлениям ведомства, максимальная сумма пособия по беременности и родам превысит 1 миллион рублей. Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих граждан составит более 95 тысяч рублей в месяц. Кроме того, максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже 8 и более лет вырастет почти до 239 тысяч. Что касается единовременной выплаты при рождении ребенка, то она увеличится до более чем 30 тысяч рублей. Для критически важных объектов транспортной инфраструктуры предложили создать единого оператора, компанию, которая будет отвечать за их защиту от терактов, диверсий и другого незаконного вмешательства, координировать силы и средства разных собственников и нести за это административную и уголовную ответственность. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении. В Махачкале прошло заседание Координационного совета по предоставлению грантов главы Дагестана. На рассмотрение было представлено 50 заявок от некоммерческих организаций, которые поступили на второй конкурс грантов в этом году. По итогам заседания был утвержден список из 46 проектов, которые соответствуют всем необходимым требованиям конкурса. Следующим этапом станет проведение независимой экспертизы. По ее результатам будут определены те заявки, которые получат грантовую поддержку. В Махачкале работает новый корпус скорой помощи. Он возведен с использованием модульных конструкций в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». В здании разместились регистратура, реанимационные, операционные и лабораторные блоки, кабинет компьютерной томографии, комната первичного приема, перевязочная и блок безопасности. В Самурском лесничестве Дагестана проложили новые дороги. Кроме того, были выполнены восстановительные работы на уже существующих дорогах протяженностью 2 километра. В рамках этих работ спланировали дорожное полотно, устранили колею и очистили обочины для поддержания дорожной сети в рабочем состоянии. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорда рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
1: Диана сказала: в лес идешь, бери компас. Я говорю: да, чем дальше в лес, тем шаг быстрее и истеричнее. Ау. И еще я Диане рассказал анекдот про двух блондинок. Разговаривают две блондинки, одна говорит: знаешь, зачем на обратной стороне компаса есть маленькое зеркальце? Другая спросила: зачем? Первая сказала: это чтобы знать, кто потерялся. В общем, в эти утренние часы радиостанция «Прибой», как обычно, желает вам доброго утра и хорошего настроения. В общем, ручами.

0: великолепнейшая банда «Скутер», которую по праву можно назвать легендарной группой, ведь им удалось превратить шуточную фразу в движущую силу трека, который мгновенно превратился в мировой хит. В абсурдной песенке образца, не буду говорить какого года и чьей этой группы, высмеиваются стереотипные фразы американских туристов в Англии, в числе прочих вокалист произносит «How much is the fish?» Что сие означает? Почем нынче рыбка? Рыбка нынче дорогая, особенно у нас в Махачкале. Да, ее много, как того самого угля, которого тоже много. А вот, но так, реклама спонсора далее. «Скутер» был в нашем эфире. Расул Алибеков, доброе утро.
1: Скорджини – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

0: Реклама.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
5: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Кушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brismarina.ru. Бриз Марина. Владейте частью нового Каспия.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: 10 Rose — это песня, в которую невозможно не влюбиться с первых секунд. Но она будто хватает тебя за руку и переносит в волшебное место, где нет места страданиям и, конечно же, печали. Туда, где песчаные дюны тянутся до самого горизонта, где ночи полны звезд, на воздух пропитан ароматом восточных пряностей. Она словно открывает портал в мир, где правят чувственность, страсть и вечная надежда. С первых же аккордов ты забываешь обо всем на свете, погружаясь в эту завораживающую мелодию, которая словно шепчет тебе на ухо древнюю-древнюю сказку. Песня, которая стала мировым хитом благодаря уникальному сочетанию западного исполнения и, конечно же, алжирского стиля. Но для нас это не просто красивая мелодия, а еще и отличный материал для изучения английского. Поэтичная лексика, образный язык и интересные конструкции. От Стинга на радио «Прибой».
1: Погода.
0: И о погоде в столице Дагестана. 15 градусов, дождливая погода нас ждет сегодня.
2: Радио «Прибой».

0: Далее будет проигрыш, который Юрий Антонов сочинил самолично, и самолично он его сыграл. За свою же продолжительную карьеру, полную творческих взлетов и личных трагедий, этот человек произвел на свет десятки песен. Многие из них стали, знаете, нестареющими шлягерами. На песнях, таких как «Под крышей дома», «Мечта сбывается», выросло не одно поколение. Ну и судя по тому, что с годами актуальность данных произведений не угасла, и даже напротив, их будет слушать еще несколько поколений, ну, как минимум. Что касаемо этой песни, то эту песню мгновенно узнает и заядлый меломан из 90-х, школьник, которому неоднократно доводилось сталкиваться с ней на радио. Юрий Антонов написал ее на стихи Михаила Танича, однако, по его собственным признаниям, все мечты человека никогда не сбудутся. У меня на данный момент все. Блог подошел к своему логическому завершению. Услышимся в самое ближайшее время.
1: Реклама.
2: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
3: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 666-663.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Несмотря на то, что песня очень длинная, а по протяженностью, это вообще шедевр, они сделали, ничего не могу сказать. В песне поется, как весенние черные воды, прозрачны в своей глубине, неспешно ведут хороводы, пожухлые травы на дне. Обыкновенные четверостишие поэта осени. На волнах радио «Прибой». Далее Абдул Мурадов и Алекс Велея. Песня под названием «Бам-бам». Спонсор нашего утра на волнах радио «Прибой» – ювелирный дом Карджеви. Приходите, здесь много всего интересного. Адрес: город Махачкала, улица Азиза Алиева, 8.
1: Реклама на радио.
2: Ты крышу уже заказал?
3: Почти. Нашел дешевле.
2: С крышей одной ценой нельзя мерить. Смотри на толщину металла, покрытие, сырье и документы. Лучше сразу брать на заводе «Крыши мира».
3: Почему именно там?
2: Заводской металл по ГОСТу. Честный металл, точный расчет и цены от производителя.
1: Завод «Крыши мира». Наши офисы: Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
6: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
7: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физулла Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8 996 586 15 88.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
11: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Некоторые страны перестали признавать российские небиометрические загранпаспорта. В Дербенте запущен бот для оплаты муниципальных парковок, и дагестанские парадзюдоисты стали призерами чемпионата мира. Теперь подробно. Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция накануне перестали признавать российские небиометрические загранпаспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейские дипломатические источники в Москве. Речь идет о 5-летних загранпаспортах, для оформления которых не требуется сдавать биометрические данные. Теперь для поездок в эти страны россиянам необходимо иметь 10-летний биометрический документ. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предлагающий обязать принимать в 10 классы всех выпускников 9 классов вне зависимости от результатов экзаменов. Авторы инициативы отметили, что сегодня в школах складывается практика приема на обучение в старшие классы, когда учеников отбирают индивидуально для профильного обучения или углубленного изучения отдельных предметов. Те, кто не прошел отбор или не хочет участвовать, фактически теряют возможность продолжить обучение в своей школе. Жители и гости Дербента теперь имеют возможность оплачивать муниципальные парковки с помощью платежного бота, доступного в мессенджере «Макс». Об этом проинформировало Министерство цифрового развития Дагестана. Для осуществления оплаты необходимо выбрать город, ввести номер парковочной зоны и государственный номер автомобиля, указать предполагаемое время стоянки. Встроенные подсказки помогут пользователям проверить введенные данные и избежать ошибок при проведении платежа. В Избербаше накануне широко отметили 76-ю годовщину со дня основания города. Праздничные мероприятия прошли в центре, где была организована гастрономическая ярмарка. На ней представили культурное многообразие Дагестана, включая национальные костюмы, ремесла и традиции различных народов. Дагестанские спортсмены завоевали медали на завершившемся в Тбилиси чемпионате мира по дзюдо среди слабовидящих и тотально слепых атлетов. В личном зачете бронзовым призером стал наиболее титулованный представитель Дагестана в составе сборной России, призер Паралимпийских игр Шахбан Курбанов, выступавший в весовой категории до 81 килограмма. В командных соревнованиях женская и мужская сборные России заняли вторые места. В составе российских команд выступили 7 представителей Дагестана. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Новая песня заслуженного артиста России Михаила Шуфутинского «Случайность» стала результатом особого творческого взаимодействия с поэтом Михаилом Гуцериевым. Песня появилась благодаря совпадению их творческих взглядов и бережному отношению, ну, в общем-то, дружбе друг к другу. Любая хорошая песня для дяди Миши Шуфутинского – это подарок. Если ему хочется ее спеть, значит, это уже для него радость, отмечает всегда дядя Миша. Далее реклама спонсора. Всем доброе утро, всем хорошего настроения. На ближайший час в эфирной студии Расул Алибеков.
1: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом GEA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

0: После выхода в 86-м году одноименного альбома песни «Ты теперь в армии». В общем, эта песня произвела настоящий фурор и навсегда стала для группы всемирным хитом номер один. Ни до, ни после этого статус-кво не добивались такого успеха со своими оригинальными песнями. При этом же песня совершенно не вписывалась в основную стилистику британцев. Всю свою долгую карьеру группа играла себе буги-вуги, ритм-блюз, рок-н-ролл и даже не думала, что прославится совершенно чужой вещью. Ну почему бы и нет? Ну вот, например, прославилась же группа Любэ с их песней, хотя это тоже не их песня, с этой песней, прототип песни «Комбат», «Батяня, батяня, комбат». 10:16, время московское, статус-кво на радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. «Нузру». Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
8: Аварская поговорка.
9: Из грязного пруда чистая вода не вытекает.
10: Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12.

0: Погода.
1: А теперь немного о погоде. Немного прохладно стало. Сейчас 15 градусов тепла в столице Дагестана, в городе Махачкале. Местами идет дождь. Местами это практически везде, наверное, слабые осадки. Слабые осадки в виде дождя. Дождь не прекратится сегодня. А ветер 6-8 метров в секунду. Порывы до 16. Он дует с северо-западного направления. Вот. Все вроде бы. Да, Хузаймат Ибрагимова, «Шандан». Великолепнейшая песня. Далее в нашем эфире. Поехали.
2: Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Реклама.
1: Где дешевле, там и возьмем.
2: С крыши так нельзя. Тонкий металл, потом ржавчина, протечки и снова расходы.
1: Тогда куда?
2: В Крыши Мира. Там заводской металл по ГОСТу, честный металл, точный расчет и цены от производителя.
3: Завод «Крыши Мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы – Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
7: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: есть он и она.
1: Каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12 «Ретро-час» на радио «Прибой».
2: Реклама.
3: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в одном». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минтруд России анонсировал индексацию социальных выплат. Дагестанские НКО получат гранты главы республики. В Самужском лесничестве проложили новые лесные дороги. А теперь подробно. Министерство труда и соцзащиты представило ключевые параметры социальных выплат и мер поддержки семей с детьми на следующий год. Согласно заявлениям ведомства, максимальная сумма пособия по беременности и родам превысит 1 миллион рублей. Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих граждан составит более 95 тысяч рублей в месяц. Кроме того, максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже 8 и более лет вырастет почти до 239 тысяч. Что касается единовременной выплаты при рождении ребенка, то она увеличится до более чем 30 тысяч рублей. Для критически важных объектов транспортной инфраструктуры предложили создать единого оператора – компанию, которая будет отвечать за их защиту от терактов, диверсий и другого незаконного вмешательства, координировать силы и средства разных собственников и нести за это административную и уголовную ответственность. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении. В Махачкале прошло заседание Координационного совета по предоставлению грантов главы Дагестана. На рассмотрение было представлено 50 заявок от некоммерческих организаций, которые поступили на второй конкурс грантов в этом году. По итогам заседания был утвержден список из 46 проектов, которые соответствуют всем необходимым требованиям конкурса. Следующим этапом станет проведение независимой экспертизы. По ее результатам будут определены те заявки, которые получат грантовую поддержку. В Махачкале работает новый корпус скорой помощи. Он возведен с использованием модульных конструкций в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». В здании разместились регистратура, реанимационные, операционные и лабораторные блоки, кабинет компьютерной томографии, комната первичного приема, перевязочная и блок безопасности. В Самужском лесничестве Дагестана проложили новые дороги. Кроме того, были выполнены восстановительные работы на уже существующих дорогах протяженностью 2 километра. В рамках этих работ спланировали дорожное полотно, устранили колею и очистили обочины для поддержания дорожной сети в рабочем состоянии. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

Уважаемые на волнах радио, прибыл потрясающий просто трек, хорошо знакомый каждому человеку. Британский исполнитель Savage, и песня Only You звучит здесь. И неважно, жили ли вы в 80-х или еще нет, песня Only You является огромным хитом, скажу вам, из-за чего ее часто крутят на радио и даже по ТВ. И стоит ли говорить, что она широко прославила Роберта Дзанетти, более известного как Savage, не знаю. 80-е годы, друзья мои, по праву можно смело назвать лучшим периодом в развитии музыкальной культуры. И в это время на сцене царила атмосфера драйва и просто легкого настроения. И вот песни 80-х полны необыкновенно позитивных ритмов и мелодий, либо они имеют очень глубокий смысл. Программа «Ретро», всем добрый день. Зовут меня Адам, это пятница, 2 октября. Прекрасная погода сегодня осенняя в Махачкале. Да, я думаю, многие согласны. И, в общем-то, слушаем далее, друзья, уже чуть позже появился трек от Валерии «Пополам на волнах радиоприбой». Давайте слушать в программе «Ретро».

0: Реклама на радио.
1: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Я здесь, чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я.

0: Реклама на радио.
1: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
6: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

Ну, вообще, друзья, мы 11.40 сейчас, по-моему, время московское. И вообще для многих слушателей, чья юность пришлась на середину 80-х. И первые аккорды и этой песни, и многих песен из прошлого — это способ мысленно перенестись в прошлое. Элтон Джон, Blessed, на волнах радио Прибой. Всем тем, кто с нами, доброго дня. Не перестаем это делать, друзья мои, не переключаемся. 2 октябрьский день, пятницу, мы проводим вместе. Меня зовут Адам, всем салам алейкум.

0: Реклама.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж, Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
2: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
3: 2 и 3 октября в клинике Дана будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физулла Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8 996 586 15 88.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8 928 875 0094.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
7: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальные Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: На волнах радио привет, друзья мои, сябры и отличный трек с Олеся. После выхода песни в 81 году она стала настоящим хитом, и трогательные строки, и вот такая нежная мелодия настолько впечатлили слушатели, что многие родители стали называть своих дочерей Олесями, и этот феномен стал ярким примером того, как популярная культура может вернуть в обиход забытые имена. Конец часа и программы «Ретро», друзья мои. Не переключаемся. Ровно полдень с новостями Диана Гаджиева. Все вы допивают отличную песню. Я же Адам. Приглашаю вас в новый музыкальный час. Оставайтесь с нами.
1: Судакар.
2: Навалак.
1: Карата.
2: Дылым.
1: Ярак Казмаляр.
3: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На радио «Прибой» новости. Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Некоторые страны перестали признавать российские небиометрические загранпаспорта. В Дербенте запущен бот для оплаты муниципальных парковок, и дагестанские парадзюдоисты стали призерами чемпионата мира. Теперь подробно. Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция накануне перестали признавать российские небиометрические загранпаспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейские дипломатические источники в Москве. Речь идет о 5-летних загранпаспортах, для оформления которых не требуется сдавать биометрические данные. Теперь для поездок в эти страны россиянам необходимо иметь 10-летний биометрический документ. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предлагающий обязать принимать 10 классы всех выпускников 9 классов вне зависимости от результатов экзаменов. Авторы инициативы отметили, что сегодня в школах складывается практика приема на обучение в старшие классы, когда учеников отбирают индивидуально для профильного обучения или углубленного изучения отдельных предметов. Те, кто не прошел отбор или не хочет участвовать, фактически теряют возможность продолжить обучение в своей школе. Жители и гости Дербента теперь имеют возможность оплачивать муниципальные парковки с помощью платежного бота, доступного в мессенджере «Макс». Об этом проинформировало Министерство цифрового развития Дагестана. Для осуществления оплаты необходимо выбрать город, ввести номер парковочной зоны и государственный номер автомобиля, указать предполагаемое время стоянки. Встроенные подсказки помогут пользователям проверить введенные данные и избежать ошибок при проведении платежа. В Избербаше накануне широко отметили 76-ю годовщину со дня основания города. Праздничные мероприятия прошли в центре, где была организована гастрономическая ярмарка. На ней представили культурное многообразие Дагестана, включая национальные костюмы, ремесла и традиции различных народов. Дагестанские спортсмены завоевали медали на завершившемся в Тбилиси чемпионате мира по дзюдо среди слабовидящих и тотально слепых атлетов. В личном зачете бронзовым призером стал наиболее титулованный представитель Дагестана в составе сборной России, призер Паралимпийских игр Шахбан Курбанов, выступавший в весовой категории до 81 килограмма. В командных соревнованиях женская и мужская сборные России заняли вторые места. В составе российских команд выступили 7 представителей Дагестана. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
7: Слушайте внимательно.
8: Новинка на радио «Прибой».

0: Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.
1: Час желаний.

0: Реклама.
1: Честность – основа доверия. Особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8 928 555 2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92-47-47.
8: Час желаний.
9: Очередной музыкальный час, друзья мои. И, конечно, начинается, как обычно, по традиции, в это время с 12 до 13 на волнах радио «Прибой» программа по заявкам «Час желаний». Добро пожаловать в эфир. Пишите текстовые сообщения, голосовые сообщения. Вы их услышите в эфире до конца этого часа на номер 8-988-291-1007. На WhatsApp, уважаемые, пишем. И я жду ваши сообщения. Представляет программу нашу на волнах радио «Прибой» программа «Час желаний» ювелирный салон «Росювелир». Уже эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего.
10: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: желаний. С Адамом Будагиловым.
1: Итак, программа «Час желаний», друзья мои, 12:21 московское время. Ваши сообщения долетают до нас, вы можете писать на 8-988-291-1007 на WhatsApp. И вот одна из первых. Салам алейкум, прибой. Желаю всем греться от радио «Прибой» в этот прекрасный осенний день в пятницу. От Самиры сообщение и просит поставить Надия Михаил «Акушинка» на лезгинском языке. Мы исполняем, Самира, ваше сообщение. И, конечно, я надеюсь и уверен, греются многие в этот прохладный осенний день именно от приемников, настроенных на волну радиостанции «Прибой». Надия Михаил на волнах радио «Прибой» в программе «Час желаний» для Самиры.

0: Час желаний.
1: Итак, продолжается программа 12.25, точное время в Махачкале. И вот следующее сообщение. Добрый день, Дагестан и радио «Прибой». Всех с пятницы. Самый лучший день недели настал. Главное, отлично провести вечер и провести его без шума. Смеется вот стикерами Камила, которая подписалась и просит поставить Паскаля для Таблона. «Friendships» называется песня. Что ж, соединяя словам Камилы, очень самый прекрасный день пятницы, когда мы ждем, пока завершится рабочий день и рабочая неделя, и хорошо провести вот последние пару, пятницу и субботу. Большим удовольствием послушаем вместе с вами Паскаля Таблона. «Friendships» для Камилы звучит в программе «Час желаний».

0: исполнение любых желаний. В разумных пределах.
1: Друзья мои, напомню о том, что программа «Час желаний» на волнах радио «Прибой» представляет ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы всегда можете найти изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» — это роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
2: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
3: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
4: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brismarina.ru. Бриз Марина. Владейте частью нового Каспия.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса Кавказ, 822 километр, район Нового Параула.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.
8: Песни, письма, поздравления, приветливое радио.

И это программа «По заявкам». Друзья мои, куда вы можете написать тоже? На 8-988-291-1007. На наш WhatsApp до конца часа остается 21 минута. Итак, зовут меня там, напомню вам. И что вы слушаете радио «Прибой», вы получаете удовольствие от сообщений, от песен, которые заказывают наши слушатели. Вы тоже можете присоединиться к нашей компании, уважаемые. А пока очередное сообщение. Салам алейкум, «Прибой» и городу Хасавюрт. Для седы ислама дарю песню Маки Сагаиповой «Самую лучшую». Тут, думаю, самая лучшая и популярная очень песня Маки — это «Я тебе верила», и мы ее поставим. Спасибо большое. Вы лучший, написал наш слушатель и подписавшийся, но для седы и ислама. Хорошая песня прозвучит на волнах радио «Прибой». Впрочем, и для всех наших слушателей. Делайте громче.

0: час желаний.
1: А, друзья мои, по-моему, это первая такая пятница мрачная, серая, скучная, кажется, наступила. И это связано с весной, с осенью, друзья мои. 2 октября сегодня пятница, и это будет настоящая осень. И, по-моему, бабе лето уже позади. Греемся настроением, улыбками рядом сидящих и хорошая музыка, звучащая из приемников, настроенных на волну радиостанции «Прибой». Очередное письмо на программу «Час желаний». Здравствуйте, любимое радио «Прибой». Меня зовут Гуля, пишу из Сулака. Хочу поблагодарить вас за то, что вы есть и столько тепла дарите через музыку. Мне, нам, всем, написала вот Гуля. Карлос Сантану «Мария» для Марьям. Пожалуйста, попросила вот наша слушательница Гуля. Мы исполняем вашу просьбу. Радуйтесь. И далее для вас поет Карлос Сантана на волнах радио «Прибой».

0: час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.
1: Реклама на радио.
2: Крыша – это не место для риска. Красивые обещания могут скрывать тонкий металл, подделку и слабое покрытие. Завод «Крыши мира». Заводской металл по ГОСТу. Честное качество и выгодные цены. Завод «Крыши мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы – Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
3: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
1: На радио «Прибой» час желаний.
7: Ну что, друзья мои, программа «Час желаний» на волнах радио «Прибой» представляет ювелирный салон «Росювелир». Уже целых 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
8: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: его.
1: Легенда гусей Манапов на волнах радио «Прибой», 12.55. Друзья мои, программа завершается. Да, осень такая пора, когда погода меняет чаще, чем планы на выходные. Строим уже, друзья мои, без пяти минут час дня. На волнах радио «Прибой» далее Энрике Иглесиас, «She Be The One» и новости в ровно 13.

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Военные и их супруги могут получить право заверять документы у командиров. День среднего профессионального образования отмечают в республике, и представитель Дагестана установил очередной рекорд России. Теперь подробно. Командиры частей смогут заменить нотариусов. Теперь военнослужащим и их супругам, живущим в труднодоступных районах, не придется искать специалиста для оформления сделок с недвижимостью или имуществом. Заверить необходимые документы можно будет прямо у командования части. Соответствующий законопроект планируют рассмотреть на ближайшем заседании Комитета Госдумы по защите семьи. Владельцы публичных каналов в мессенджере «Макс» получили возможность подключить функцию донатов за контент. Об этом сообщила пресс-служба платформы. Таким образом, подписчики смогут поддержать автора разовым платежом до 10 тысяч рублей, при этом количество донатов не ограничено. Полученные средства автоматически выводятся на карту автора раз в сутки. Сумма накопленных средств будет отображаться в интерфейсе мини-приложения. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов поздравил студентов и колледжей и работников системы СПО с Днем среднего профессионального образования. Он отметил, что сегодня в Дагестане работают 96 организаций, где трудятся порядка 4 тысяч педагогов и обучаются свыше 93 тысяч студентов. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» и других программ в республике открыто более 50 современных мастерских, развиваются образовательные кластеры. Премьер поблагодарил педагогов и наставников за профессионализм, терпение и вклад в подготовку будущих специалистов. В Дагестане до 31 декабря идет прием документов на соискание государственных премий. Они присуждаются в следующих областях – естественные, общественные науки и техника, литература, публицистика, театральное искусство и кино, музыка, хореография, архитектура и многое другое. Также принимаются документы на соискание премии имени Расула Гамзатова, Сулеймана Стальского, Мурада Кажлаева. 11-летний житель Махачкалы Ратмир Гончар установил 6-й рекорд России, показав лучший результат в дисциплине «Наибольшая высота запрыгивания с места толчком двух рук» среди мальчиков его возраста. Он продемонстрировал результат в 49 сантиметров. Достижение зафиксировано книгой рекордов России. В предыдущем рекорде юный силач поднялся на руках по лестнице на 9 этажей без паузы и посторонней помощи. И о курсах валют. На сегодня доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
3: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
4: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
3: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
9: Вспомни, что было.

0: Реклама.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физулла Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8 996 586 15 88.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2 бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
7: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова, город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
10: Слушай родину, слушай «Прибой».

0: Птицы улетают, листья опадают,
1: а радиоприбой всегда с тобой.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Ты качаясь белой колыбельную в тиши. Пожалей, не учи меня заново верить. Я и сам по чуть-чуть поднимусь.

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минтруд России анонсировал индексацию социальных выплат. Дагестанские НКО получат гранты главы республики. В Самурском лесничестве проложили новые лесные дороги. А теперь подробно. Министерство труда и соцзащиты представило ключевые параметры социальных выплат и мер поддержки семей с детьми на следующий год. Согласно заявлениям ведомства, максимальная сумма пособия по беременности и родам превысит 1 миллион рублей. Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих граждан составит более 95 тысяч рублей в месяц. Кроме того, максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже 8 и более лет вырастет почти до 239 тысяч. Что касается единовременной выплаты при рождении ребенка, то она увеличится до более чем 30 тысяч рублей. Для критически важных объектов транспортной инфраструктуры предложили создать единого оператора – компанию, которая будет отвечать за их защиту от терактов, диверсий и другого незаконного вмешательства, координировать силы и средства разных собственников и нести за это административную и уголовную ответственность. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении. В Махачкале прошло заседание Координационного совета по предоставлению грантов главы Дагестана. На рассмотрение было представлено 50 заявок от некоммерческих организаций, которые поступили на второй конкурс грантов в этом году. По итогам заседания был утвержден список из 46 проектов, которые соответствуют всем необходимым требованиям конкурса. Следующим этапом станет проведение независимой экспертизы. По ее результатам будут определены те заявки, которые получат грантовую поддержку. В Махачкале работает новый корпус скорой помощи. Он возведен с использованием модульных конструкций в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». В здании разместились регистратура, реанимационные, операционные и лабораторные блоки, кабинет компьютерной томографии, комната первичного приема, перевязочная и блок безопасности. В Самурском лесничестве Дагестана проложили новые дороги. Кроме того, были выполнены восстановительные работы на уже существующих дорогах протяженностью 2 километра. В рамках этих работ спланировали дорожное полотно, устранили колею и очистили обочины для поддержания дорожной сети в рабочем состоянии. И о курсах валют на сегодня: доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: музыка для твоих осенних приключений.
1: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
2: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильных, так нежна. Обещаю, будет нам с тобой.

0: Реклама на радио.
1: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахмедхана Султана, 25, второй этаж, Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: стиле без ограничений.
1: Сегодня пять, друзья мои, завтра субботний день, 3 октября в 10:00 в эфире радио «Прибой». Программа «Познай себя» с семейным психологом Русланом Магомедовым. Тема программы «Страх ответственности в отношениях». Завтра утром 10 часов в эфире радио «Прибой» в программе «Познай себя».

Let's get down to business.

0: Реклама.
1: Мастер Али, крышу где лучше заказать?
2: Мне как мастеру важно, чтобы лист лег ровно. Размер совпал, доборные подошли, и на объекте не было лишней головной боли. Когда расчет точный, мастер работает спокойно, а хозяин платит один раз.
3: Завод «Крыши мира». Крышу лучше начинать с правильного выбора. Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Не каждая травма заметна сразу. Не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
7: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Cybox, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Carrella и Farfella, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.
8: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

0: Реклама на радио.
1: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амед-Хана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский

0: Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале. Лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Светлих.
1: Каспийск, Унцуголь, Бабаюрт.
0: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Военные и их супруги могут получить право заверять документы у командиров. День среднего профессионального образования отмечают в республике, и представитель Дагестана установил очередной рекорд России. Теперь подробно. Командиры частей смогут заменить нотариусов. Теперь военнослужащим и их супругам, живущим в труднодоступных районах, не придется искать специалиста для оформления сделок с недвижимостью или имуществом. Заверить необходимые документы можно будет прямо у командования части. Соответствующий законопроект планируют рассмотреть на ближайшем заседании Комитета Госдумы по защите семьи. Владельцы публичных каналов в мессенджере «Макс» получили возможность подключить функцию донатов за контент. Об этом сообщила пресс-служба платформы. Таким образом, подписчики смогут поддержать автора разовым платежом до 10 тысяч рублей, при этом количество донатов не ограничено. Полученные средства автоматически выводятся на карту автора раз в сутки. Сумма накопленных средств будет отображаться в интерфейсе мини-приложения. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов поздравил студентов и колледжей и работников системы СПО с Днем среднего профессионального образования. Он отметил, что сегодня в Дагестане работают 96 организаций, где трудятся порядка 4000 педагогов и обучаются свыше 93 тысяч студентов. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» и других программ в республике открыто более 50 современных мастерских, развиваются образовательные кластеры. Премьер поблагодарил педагогов и наставников за профессионализм, терпение и вклад в подготовку будущих специалистов. В Дагестане до 31 декабря идет прием документов на соискание государственных премий. Они присуждаются в следующих областях: естественные, общественные науки, техника, литература, публицистика, театральное искусство и кино, музыка, хореография, архитектура и многое другое. Также принимаются документы на соискание премии имени Расула Гамзатова, Сулеймана Стальского, Мурада Кажлаева. 11-летний житель Махачкалы Ратмир Гончар установил 6-й рекорд России, показав лучший результат в дисциплине «Наибольшая высота запрыгивания с места толчком двух рук» среди мальчиков его возраста. Он продемонстрировал результат в 49 сантиметров. Достижение зафиксировано книгой рекордов России. В предыдущем рекорде юный силач поднялся на руках по лестнице на 9 этажей без паузы и посторонней помощи. И о курсах валют. На сегодня доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приболе.
6: Слушайте внимательно. Новинка на Радио Прибой.

0: Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.
1: Добрый день, Республика! С вами Иза Ахметханова, и это «Прибой» – самое музыкальное радио. Сегодня в Махачкале дождь. И не просто дождь. По прогнозам МЧС, сильные дожди в Республике продлятся до конца суток 3 октября. Небо затянуто, воздух влажный, город стал другим, тише, задумчивее, будто прислушивается к самому себе. Знаете, октябрь не притворяется, он не обещает, как, например, месяц май. Он про настоящие эмоции, про уют, который мы создаем своими руками, про музыку, которая звучит по-особенному, когда за окном льет. Да, этот октябрь станет для нас отправной точкой для крутых перемен, для самой удачной музыки, для самых теплых слов. Стартуем прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-06-06 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Ну, если поговорить про Ногайские степи, как мне кажется, Ногайская степь начинается со звука дамбры. Не с горизонта, а со струны, которая дрожит где-то в груди. Этот звук знали задолго до слов, он вел воинов в бой и акынов в долгий рассказ. Дамбра не инструмент, это голос, который степь передала своим детям. Ветер здесь не встречает преграды, потому несет все сразу. Запах дыма, пыль дорог, эхо копыт. А в орнаментах на войлоке, каждый узор был своего рода словом. Рога барана, о потомстве, верблюжья шея, о выносливости. Айгуль Джумагулова поет так, что ты слышишь дамбру там, где ее нет. «Я дочь ногайского народа». Это не заявление, это ответ на вопрос, который степь задает каждому, кто на ней родился.
1: Слушайте внимательно. Новинка на

0: Реклама на радио.
1: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52. Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, внимание, водители, на связи радиоприбой с актуальной информацией на дорогах Махачкалы. Итак, по данным Яндекс.Карт, у нас заторы зафиксированы в Семендере на проспекте Казбекова, далее по проспекту Алигаджи Акушинского у нас от пересечения с проспектом Казбекова вплоть до района Северного автовокзала небольшое скопление машин, также в районе троллейбусного кольца по проспекту Акушинского. Улица Камаева выделена красным, также в первой Махачкале Магомед Тагиев. Гайдара Гаджиева от троллейбусного кольца до улицы Батырмурзаева у нас в заторах, ну и на проспекте Имама Шамиля от кольца до пересечения с улицей Агасиева. Далее по проспекту Имама Шамиля у нас заторы продолжаются от района Джума-мечети вплоть до пересечения с улицей Хаджи Булача. На кольце на Амитхан Султана у нас также заторы, и в этом же районе по проспекту Гамидова пробки. На самом проспекте также частично заторы, проспект Гамидова выделен красным. Пробки на Ирчи Казака, Сергокалинская улица выделена красным. Пробки и на Магомеда Яракского. Красным выделена и улица Абубакарова, и Абдулы Алиева. Также в районе ЦУМа у нас на Каркмасова, на Батырая, на Дзержинского и Радищева. Магомеда Гаджиева и Гусаева. Все выделено красным. Пробки на Даниялова, Дахадаева и на проспекте Расула Гамзатова. Частично улица Хаджи Булача. Нет, Хаджи Кадырова, простите. Выделено красным. Ну и в редукторном поселке по проспекту Петра Первого. Практически на всем проспекте у нас заторы. Также красным улицы Азиза Алиева и Габитова выделены. Ну и на кольце в редукторном у нас на пересечении Петра Первого и улицы Хаджи Булача небольшое скопление машин. Частично Ихивская улица выделена красным. Уважаемые водители, конечно, соблюдайте правила дорожного движения, особенно в условиях сильного дождя. Будьте внимательны и осторожны. Счастливого пути!

0: Шуршание листьев под ногами. Музыка осени на волнах любимого радио. Радио «Прибой».
1: Друзья, ну а я к вам с очень хорошей и полезной новостью. Уже завтра, 3 октября, в субботу, в 10:00 в эфире радиостанции «Прибой» программа «Познай себя». Ведущая – наша очаровательная Зухра Камалова, гость – семейный психолог Руслан Магомедов. Тема программы – страх ответственности в отношениях. Так что не пропустите, завтра, 3 октября, в 10:00 в эфире радиостанции «Прибой» программа «Познай себя».

0: Реклама.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: 2 и 3 октября в клинике Дана будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физула Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8-996-586-1588.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Софет одобрил изменения в соглашении об обращении медизделий с ЕАЭС. Дагестан распределил средства между самыми эффективными муниципалитетами, и курсирование дневных электричек Махачкала-Хасавюрт продлено. Теперь подробно. Совет Федерации одобрил закон о ратификации поправок к соглашению об обращении медицинских изделий в рамках ЕАЭС. Главная цель – избавить врачей, пациентов и производителей от лишней бюрократии. От регистрации в ЕАЭС теперь освобождаются медизделия на заказ для конкретного человека, врач будет выписывать назначение, и пациент сможет заказать уникальное устройство лично для себя. Причем, если раньше он мог заказать его только в пределах ЕАЭС, теперь данное ограничение сняли. Не менее 45 креативных кластеров появится в регионах России к 36 году. Об этом заявил зампредседателя правительства Александр Новак. На сегодняшний день более 4 миллионов человек заняты в креативной индустрии. Создана необходимая нормативно-правовая база по развитию креативной экономики, подчеркнул он. Также сейчас разрабатывается федеральный проект развития креативных индустрий. Дагестан распределил средства между самыми эффективными муниципалитетами. Общий призовой фонд составил 25 миллионов рублей. Лидером среди городов стала столица республики Махачкала, на втором месте Южно-Сухумск, на третьем – Кизляр. Среди районов победители определялись с учетом географической специфики. Высокогорная зона – первое место Лакский район, второе – Ботлихский, третье – Ахвахский. С начала года в Дагестане зарегистрировано более 1500 пожаров, из них свыше 400 – возгорание сухой травы. Все очаги ликвидировали в день обнаружения, сообщили в Главном управлении МЧС России по республике. Ведомстве напомнили о штрафах в условиях особого противопожарного режима для граждан от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 60, для индивидуальных предпринимателей от 60 до 80, для юридических лиц от 400 до 800 тысяч рублей. Северокавказская пригородная пассажирская компания приняла решение продлить курсирование дневных электричек Махачкала-Хасавюрт до конца года в связи с высоким спросом пассажиров, сообщает Минтранс Дагестана. Новая пара электричек начала курсировать 16 июля. Изначально поезда были введены в расписание до 30 сентября. Продление рейсов обеспечит пассажирам возможность совершать поездки между двумя городами в дневное время до конца года. И о курсах валют на сегодня. Доллар – 83 рубля 25 копеек, евро – 94 рубля 53 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

Вновь спешу сказать добрый день, дорогие друзья. Ну, если за окном пасмурно, включите ваше внутреннее солнце. Оно, в отличие от настоящего, не зависит от прогноза погоды. Мой рецепт лично. Чашка ароматного травяного чая, теплый плед, хорошая музыка, особенно на волнах радиостанции «Прибой», и осознание, что октябрь не увядание, а эстетика. Это время, когда мир становится глубже. Не отпугивайте улыбку слишком серьезным лицом, друзья. Пусть позитивная энергия омывает ваш день, как волна, волна прибоя. Пусть музыка делает то, что не под силу словам. На связи с вами Иза Ахмедханова, и мы продолжаем наше музыкальное путешествие.

Сердце забрала так искренняя. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

0: Реклама на радио.
1: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-291-51-51. 292-47-47.

0: Радио «Прибой». Голоса родного края.
1: Знаете, есть вещи, которые невозможно подделать. Улыбку можно, голос можно, даже походку можно. А вот взгляд? Взгляд нет. Он выдает нас быстрее, чем мы успеваем что-то сказать. И запоминается дольше, чем все слова на свете. Особенно если этот взгляд... черными глазами. Да, в них можно просто утонуть, в них можно согреться, от них невозможно уйти, даже если очень хочется. Прямо сейчас на волнах радиостанции «Прибой» новинка под названием «Черные глаза» в исполнении Марьям Газимагомедовой. Слушаем.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами Риба и Киф. Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
8: Для детей старше 12 лет.
9: Zor ayrılık Çekilir derttir sevgilim Gurbetin soğuk geceleri Alın yazım kaderim benim Arada aşkın hatırı olmasa

0: çekir dertli sevgilim. Gurbetin soğuk geceleri, alın yazım kaderim benim. Çekilir dert değil sevgilim.
1: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
2: Да, друзья, это рубрика «Даты». Напомню, что сегодня у нас пятница, 2 октября, день, который не пытается быть громким, но при этом успевает сказать очень многое. Итак, вместе разберем, какие знаменательные события, праздники отмечают в мире, ну и в России. Сегодня день метростроителя. Да, строителя учрежден в 23-м году, но дата уходит корнями в 1931 год. Именно 2 октября Совнарком СССР утвердил положение о создании метростроя. Также сегодня день среднего профессионального образования в России, посвящен событиям 2 октября 1940 года, когда был подписан указ о государственных трудовых резервах СССР. Также сегодня Международный день социального педагога, учрежден в мае 1909 года в Копенгагене на 17-м международной конференции социальных педагогов. Также сегодня, друзья, Всемирный день улыбки. Улыбайтесь, отмечается ежегодно в первую пятницу октября. Инициатор, американский художник Харви Болл, создатель смайлика, кстати. Сегодня также Международный день ненасилия, установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2007 году. Дата выбрана не случайно. Это день рождения Махатмы Ганди. Также Всемирный день без алкоголя сегодня отмечается с 2008 года. Всемирный день в России, кстати, день уролога. В России решение о его учреждении было принято в 96-м году. Знаменательные события дня сегодняшнего. День рождения электронной почты. Также 2 октября в 1971 году инженер Рэй Том Линсон отправил первое электронное сообщение между двумя компьютерами в сети ARPANET. Да, также в Дагестане что же отмечается у нас? Кстати, завтра, 3 октября, Кизляр отметит 291-ю годовщину со дня основания, но об этом поговорим подробнее завтра. Сегодня же в республике стартует 13-й Северо-Кавказский книжный фестиваль «Таркетау». Впервые он пройдет сразу на двух площадках, это в Махачкале и в Буйнакске, и продлится до 4 октября. Вот такой, друзья, день, насыщенный от метро до смайлика, от книжного фестиваля до дня рождения электронной почты. Мы же украсим его лучшей музыкой прибоя. Будьте с нами на одной волне.

0: Реклама на радио.
1: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова, 11. Каспийск, Ахмедхана Султана, 25. Второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Прокуратура Хасавюрта контролирует восстановление водоснабжения после непогоды. Вузы Дагестана и Северокавказский федеральный университет усилят научное партнерство. И проект «Читающая Россия» реализуется в стране. Теперь подробно. Из-за обильных осадков и резкого подъема уровня воды в реке Акташ в Хасавюрте накануне произошло аварийное отключение водоснабжения, затронувшее часть населения города. Как отметили в прокуратуре, защита прав граждан на бесперебойное получение качественных коммунальных услуг находится на особом контроле надзорного ведомства. Ранее оно уже выявляло нарушения в этой сфере и вносило представление руководителю соответствующего ведомства. В среду, 7 октября, в Дагестане пройдет плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения. В ходе технической проверки работоспособности оборудования будут включены электросирены и громкоговорители на пунктах оповещения во всех муниципалитетах. Вузы Дагестана и Северокавказский федеральный университет усилят научное партнерство. Стороны сосредоточились на содействии реализации социально-экономической модели республики до 30 года, ядром которой являются 6 прорывных инвестиционных проектов. Так, например, для агропромышленного комплекса СКФУ предлагает запустить пилотный проект «Умный сад» с возможностью мониторинга состояния почвы и деревьев и подбора удобрений. В рамках проекта «Читающая Россия» зафиксирован миллионный читатель за этот год, сообщает ТАСС со ссылкой на Российский книжный союз. Им стал посетитель книжного фестиваля «Таркетау», который стартовал в Махачкале. Проект объединяет книжные фестивали в регионах. Северокавказский фестиваль «Таркетау» проходит в Дагестане уже в 13-й раз. До 4 октября лучшие издательства России, Беларуси, Южной Осетии представят свою продукцию. Также в рамках фестиваля запланированы встречи с писателями, мастер-классы и поэтические выступления. В Хасавюрте на футбольном стадионе «Спартак» стартовал цикл спортивных фестивалей «Единство – наша сила», сообщает Минмолодежь Дагестана. Мероприятие организовано в целях популяризации здорового образа жизни среди молодого населения, вовлечения подростков в систематические занятия физкультурой, а также профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. И о курсах валют на сегодня. Доллар – 83 рубля 25 копеек, евро – 94 рубля 53 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Нас много. Родина одна. Радио «Прибой».

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире ваш персональный диджей Иза Ахметханова. И следующий час музыки принадлежит именно вам. Есть трек, который не выходит из головы, есть песня, которую вы слышали в детстве, на кухне, у бабушки, и с тех пор не можете забыть, есть привет, который вы хотите передать лучшей подруге, коллегам, маме, другу детства, человеку, с которым давно не говорили. Время, друзья, действовать, время говорить, время звучать на волнах радиостанции «Прибой» посредством вашей любимой композиции, ну и моего голоса. Буду все озвучивать и ваши любимые композиции, друзья, ставить. Номер прежний в WhatsApp, по номеру отправляется смс на номер, повторяюсь, 8-988-291-1007. Друзья, стартуем с первого СМС. Итак, здравствуйте, салам алейкум, уважаемая радиостанция «Прибой». Давненько не писал, пишет вам ваш постоянный слушатель Магомед Габиб Абдуллаевич, селение Уркарах, Дахадаевский район. В рубрике «Час желания» в вечернем эфире поставьте, пожалуйста, песню покойного Виктора Цоя группы «Кино» в подарок моему сыну Мурадику. Буду очень благодарен. Он обожает их песни и тексты знает наизусть. Приятного эфира, с уважением, Магомед Габиб. Песня называется «Кончится лето». Заранее спасибо. Ну, Магомед Габиб Абдуллаевич, ваалейкум ассалам. Спасибо, что вы с нами, что пишете из Уркараха. Ну, мы очень рады, что вы вернулись к нам в эфир. На самом деле, давно вас не было слышно. Ну и передаем огромный привет вашему сыну Мурадику. Композиция Виктора Цоя «Кончится лето» обязательно для него, для вас, ну и для всех слушателей радиостанции «Прибой» прозвучит с минуты на минуту. Далее еще одно, друзья, СМС. Иза, здравствуйте. Сегодня у моей дочки день рождения. Ей исполняется 7 лет. Она слушает вас вместе со мной в машине и знает все ваши рубрики, даже пробки. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь в исполнении группы «Эксклюзив», например, Шаар, если не ошибаюсь. Да, именно так написано. Ну что ж, от всей души, во-первых, поздравляем вашу дочку с днем рождения. Желаем ей крепкого здоровья, счастья, улыбок. 7 лет – это возраст, когда мир кажется огромным, а музыка волшебной. Когда каждая песня как открытие, а каждый день как приключение. Пусть у нее будет много таких ярких, красочных дней. Пусть саундтрек, который вы заказали, порадует и ее, и вас. Будьте аккуратны за рулем, ну а доченька сзади пусть подтанцовывает, скажем так. Композиция группы «Эксклюзив» обязательно прозвучит. Я же, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама.
1: Ты крышу уже заказал?
2: Почти. Нашел дешевле.
1: С крышей одной ценой нельзя мерить. Смотри на толщину металла, покрытие, сырье и документы. Лучше сразу брать на заводе «Крыши мира».
2: Почему именно там?
1: Заводской металл по ГОСТу. Честный металл, точный расчет и цены от производителя.
3: Завод «Крыши мира». Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
6: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brismarina.ru. Бриз Марина. Владейте частью нового Каспия.
7: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Знаете, друзья, не бывает лишнего внимания, лишним бывает только безразличие. Подарите несколько секунд своего дня, чтобы сделать день другого человека чуть ярче. Позвоните маме, напишите другу, обнимите того, кто рядом. Ну а потом напишите нам, в студию. Я на связи, Иза Ахметханова специально для вас, и ваш привет прозвучит для всей республики. Номер остается прежним. 8-988-291-1007. Итак, еще несколько смс. Здравствуйте, желаю вам счастья, здоровья. Можете поставить песню «Он, я твой иркутский бриллиант» для моей троюродной сестры. Ей это сильно нравится. Ну, спасибо большое за ваши теплые слова и пожелания. Мы обязательно поставим композицию для вашей троюродной сестры. Пусть музыка принесет ей радость, ну а вам хорошее настроение. Композиция в исполнении, ну, если не ошибаюсь, эту композицию, по крайней мере, у нас есть именно такой трек, «Якутский бриллиант» в исполнении Виктории Дайнеко. Если вдруг что не то, пишите, отыщем, обязательно поставим. Ну и композиция Виктории Дайнеко на данную минуту обязательно прозвучит. Далее еще одно смс. Привет, любимая Радио Прибой. Пишу вам из Москвы. Очень скучаю по родному Дагестану. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь душевное. Например, Зайнаб Махаеву «Ва-ба-бай». Для всех земляков, кто далеко от дома и не только. Ну, спасибо вам, что вы с нами, даже на расстоянии. Дагестан всегда в сердце, где бы мы на самом деле не были. Сейчас будет песня в исполнении народной артистки Республики Дагестан Зайнаб Махаевой «Ва-ба-бай» для вас и для всех, кто скучает по родным местам. Я же, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
3: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физулла Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8 996 586 15 88.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8 928 875 0094.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
7: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: vuoi stringe in brace canu ti manate mere voi via prate quinte fuori gassi.
1: Час ваших желаний и капризов ежедневно на Радиоприбой. На Радиоприбой.
2: Друзья, желайте, и все получится. Мечтайте, и это обязательно сбудется. Ну, а мы поможем поставить композиции к вашей мечте. Да, музыка – это язык, на котором говорит душа, и сегодня она говорит вашими словами. Наш номер для заявок и приветов в WhatsApp 8-988-291-1007. И еще несколько смс. Салам алейкум, Прибой. Передаю огромный привет и самые теплые пожелания всему Донецку. Отдельный привет Лене. Она успела побывать у нас в Дагестане, научилась варить настоящий хинкал и, кажется, всем сердцем влюбилась в наш Дагестан. Поставьте, пожалуйста, песню Гаджилава Гаджилаева «Юная красавица» для нашей Леночки от друга. Ну, валейкум ассалам, спасибо за такой теплый привет. Передаем, на самом деле, всему Донецку пламенный салам и привет. Пусть там будет мир и тепло. Ну а Леночке отдельный привет и наше восхищение. Научиться варить настоящий хинкал и влюбиться в наш край — это уже почти стать дагестанкой. Это по-настоящему. Песня Гаджилава Гаджилаева «Моя красавица» специально для вас прозвучит. С уважением, Радио Прибой. Далее еще одно смс, друзья. Привет из Каспийска. Мы с женой сегодня купили первую машину. Радость такая, что хочется поделиться со всем миром. Поставьте, например, для нас композицию Евгения Бакшиева «Танцуй со мной». Что-нибудь зажигательное. Поздравляем с покупкой первой машины. Это на самом деле как первая любовь. Волнует и запоминается навсегда. Держите зажигательный трек «Танцуй со мной» Евгения Бакшиева. Мы станцуем вместе с вами. Ну, новых дорог и приключений. Композиция обязательно прозвучит, друзья. Ну, а я напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов. Гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны только лучшего.
3: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама.
1: Эндоскопия в сети медцентров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
4: Зима близко, не жди первого снега, переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам, новые и БУ колеса, все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
5: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 18 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Софет одобрил изменения в соглашении об обращении медизделий с ЕАЭС. Дагестан распределил средства между самыми эффективными муниципалитетами, и курсирование дневных электричек Махачкала-Хасавюрт продлено. Теперь подробно. Совет Федерации одобрил закон о ратификации поправок к соглашению об обращении медицинских изделий в рамках ЕАЭС. Главная цель – избавить врачей, пациентов и производителей от лишней бюрократии. От регистрации в ЕАЭС теперь освобождаются медизделия на заказ для конкретного человека, врач будет выписывать назначение, и пациент сможет заказать уникальное устройство лично для себя. Причем, если раньше он мог заказать его только в пределах ЕАЭС, теперь данное ограничение сняли. Не менее 45 креативных кластеров появится в регионах России к 36 году. Об этом заявил зампредседателя правительства Александр Новак. На сегодняшний день более 4 миллионов человек заняты в креативной индустрии. Создана необходимая нормативно-правовая база по развитию креативной экономики, подчеркнул он. Также сейчас разрабатывается федеральный проект развития креативных индустрий. Дагестан распределил средства между самыми эффективными муниципалитетами. Общий призовой фонд составил 25 миллионов рублей. Лидером среди городов стала столица республики Махачкала, на втором месте Южно-Сухумск, на третьем – Кизляр. Среди районов победители определялись с учетом географической специфики. Высокогорная зона – первое место Лакский район, второе – Ботлихский, третье – Ахвахский. С начала года в Дагестане зарегистрировано более 1500 пожаров, из них свыше 400 – возгорания сухой травы. Все очаги ликвидировали в день обнаружения, сообщили в Главном управлении МЧС России по республике. Ведомстве напомнили о штрафах в условиях особого противопожарного режима для граждан от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 60, для индивидуальных предпринимателей от 60 до 80, для юридических лиц от 400 до 800 тысяч рублей. Северокавказская пригородная пассажирская компания приняла решение продлить курсирование дневных электричек Махачкала-Хасавюрт до конца года в связи с высоким спросом пассажиров, сообщает Минтранс Дагестана. Новая пара электричек начала курсировать 16 июля. Изначально поезда были введены в расписание до 30 сентября. Продление рейсов обеспечит пассажирам возможность совершать поездки между двумя городами в дневное время до конца года. И о курсах валют на сегодня. Доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Самое народное.
1: Радио «Прибой».
2: 18.06 в столице, пятница подходит к концу. Всем доброго вечера, дорогие друзья. За окном на самом деле темнеет, октябрь не балует долгим светом. Дождь все еще стучит по крышам, и город, кажется, укутался в него, как в одеяло. Но у нас есть еще один час вместе, друзья, час, чтобы выдохнуть, час, чтобы послушать музыку, час, чтобы просто быть вместе. Вместе на любимом радио, Радио Прибой, в компании самой лучшей музыки. С вами по-прежнему я, Иза Ахметханова, и это радио специально для вас. Продолжаем.

0: Реклама.
1: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Хочешь музыку? Слушай. На радио «Прибой».
1: Но сейчас, дорогие друзья, новинка на волнах радиостанции «Прибой», композиция, которая уже успела полюбиться нашим слушателям. Она о том, что важно, о том, что остается, когда уходит все лишнее. О том, что мы часто ищем далеко, а находим рядом. Итак, слушаем. Хасбулат Рахманов, «Пожалей».
2: Слушайте внимательно.
0: Новинка на радио «Прибой».

вновь и качаясь белой колыбельную в тиши. Пожалей, не учи меня заново верить, я и сам по чуть-чуть поднимусь.

0: best music on the best radio. Radio Freeboy.
1: Дорогие друзья, ну а я вновь напомню, что завтра, в субботу, 3 октября, на волнах радиостанции «Прибой» в 10.00 программа «Познай себя» с семейным психологом Русланом Магомедовым, ведущая Зухра Камалова. Тема программы «Страх ответственности в отношениях» в субботу, 3 октября, в 10.00 в эфире радио «Прибой» программа «Познай себя».

0: ВКонтакте и на сайте radioprebой.ru.
1: Радио для всех.
2: Реклама на радио.
3: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Ну а сейчас, дорогие друзья, рубрика «Пробки» на волнах радиостанции «Прибой». Информация о дорогах Махачкалы. Итак, по данным Яндекс.Карт, на данный момент зафиксированы затруднения на следующих локациях. У нас, естественно, в Семендере в это время по проспекту Казбекова довольно серьезные пробки. Также по проспекту Алигажи Акушинского от пересечения с проспектом Казбекова в районе Северного автовокзала до Второй дачной улицы. Также по проспекту Акушинского в районе Троллейбуса. Троллейбусного кольца у нас пробки, улица Даганова и Ахульго также выделены красным. В Первой Махачкале выделена красным и улица Магомед Тагирова, также на Камаева заторы. Пробки у нас по Гайдара Гаджиева от троллейбусного кольца до улицы Батырмурзаева. Далее по Абдулхакима Исмаилова небольшое скопление машин. По проспекту Имама Шамиля в районе троллейбусного кольца заторы до улицы Агасиева. В этом же промежутке у нас зафиксировано ДТП, задействован правый ряд. Пробки и на Агасиева, и на Танкаева. Ташкентская улица выделена красным. Движемся далее по проспекту Имама Шамиля. У нас заторы от района Джума мечети вплоть до улицы Хаджи Булача по проспекту Имама Шамиля. Пробки также у нас на Магомеда Яракского, на проспекте Гамидова, Ирчи Казака выделена красным, Сергокалинская. Заторы у нас и на кольце по Амитхан Султана. Гагарина частично выделена красным. Что же у нас в районе ЦУМа? Прилегающие улицы у нас Рустамова, Абубакарова, Батыра и Каркмасова в заторах, Радищева, Толстого, Дзержинского. Также заторы у нас на Магомеда Гаджиева и на Гусаева. Пересечение улиц Даниялова и Дахадаева в заторах. Ну и пересечение, естественно, Дахадаева и проспект Расула Гамзатова. По всему проспекту у нас заторы от Дахадаева до моста. На мосту у нас пробки продолжаются. От моста до кольца по проспекту Петра Первого заторы. У нас довольно серьезные пробки без перерывов. Далее улица Азизова и Эльзы Ибрагимовой частично также выделена красным. Ну и улица Каримова вся в заторах. На кольце по Хаджи Булача и проспекту Насрудинова заторы сохраняются, но и Хивская частично выделена красным. Уважаемые водители, в связи с сильными дождями, которые по данным МЧС продлятся в республике до суток 3 октября, будьте, конечно, особенно осторожны, обязательно соблюдайте правила дорожного движения, уважайте друг друга, берегите себя и счастливого пути.
0: Радио Прибой.

завершается, неделя завершается, впереди выходные, 2 дня тишины и покоя, когда можно никуда не спешить. Главное — найти своих и успокоиться, найти ту волну, которая звучит в унисон с вашим сердцем. И я очень надеюсь, вы нашли свою волну здесь, с нами, на волнах радиостанции «Прибой». Пусть этот вечер будет по-настоящему уютным, пусть чай будет горячим, разговоры искренними, а музыка... музыка той самой. С вами была я, Иза Ахметханова, и Радио Прибой. Всем до скорого. Пока-пока. Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу, заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
2: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физулла Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8 996 580.

0: 66 15 88.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальные Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
3: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

В том, что у нас серьез с тобой, как ни крути, из головы тебя не выкинут. Ведь ты так смело во мне разжигала искры. Я зависим тобой, я в этом облаке ищу твои следы надежды.

0: Кербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Прокуратура Хасавюрта контролирует восстановление водоснабжения после непогоды. Вузы Дагестана и Северокавказский федеральный университет усилят научное партнерство. И проект «Читающая Россия» реализуется в стране. Теперь подробно. Из-за обильных осадков и резкого подъема уровня воды в реке Акташ в Хасавюрте накануне произошло аварийное отключение водоснабжения, затронувшее часть населения города. Как отметили в прокуратуре, защита прав граждан на бесперебойное получение качественных коммунальных услуг находится на особом контроле надзорного ведомства. Ранее оно уже выявляло нарушения в этой сфере и вносило представление руководителю соответствующего ведомства. В среду, 7 октября, в Дагестане пройдет плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения. В ходе технической проверки работоспособности оборудования будут включены электросирены и громкоговорители на пунктах оповещения во всех муниципалитетах. Вузы Дагестана и Северокавказский федеральный университет усилят научное партнерство. Стороны сосредоточились на содействии реализации социально-экономической модели республики до 30 года, ядром которой являются 6 прорывных инвестиционных проектов. Так, например, для агропромышленного комплекса СКФУ предлагает запустить пилотный проект «Умный сад» с возможностью мониторинга состояния почвы и деревьев и подбора удобрений. В рамках проекта «Читающая Россия» зафиксирован миллионный читатель за этот год, сообщает ТАСС со ссылкой на Российский книжный союз. Им стал посетитель книжного фестиваля «Таркитау», который стартовал в Махачкале. Проект объединяет книжные фестивали в регионах. Северокавказский фестиваль «Таркитау» проходит в Дагестане уже в 13-й раз. До 4 октября лучшие издательства России, Беларуси, Южной Осетии представят свою продукцию. Также в рамках фестиваля запланированы встречи с писателями, мастер-классы и поэтические выступления. В Хасавюрте на футбольном стадионе «Спартак» стартовал цикл спортивных фестивалей «Единство – наша сила», сообщает Минмолодежь Дагестана. Мероприятие организовано в целях популяризации здорового образа жизни среди молодого населения, вовлечения подростков в систематические занятия физкультурой, а также профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. И о курсах валют на сегодня. Доллар – 83 рубля 25 копеек, евро – 94 рубля 53 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
5: На Радио Прибой притчи народов мира.
6: Однажды в доме известного философа собрались друзья и завели беседу о постоянстве мира, которая вскоре перешла в горячий спор. Половина спорщиков считали, что все в мире течет и меняется. Любой человек сегодня может быть великим и богатым, а завтра нищим и забытым. Любой дворец сегодня может поражать своим величием, а завтра превратиться в прах. Даже горы стирает время. Но высокие порывы души, такие чувства, как вера, доброта, любовь, сохраняются в памяти людей на века, возражали другие. В памяти людей сохраняются мифы о вере, доброте и любви. В реальной жизни человек способен лишь недолго хранить в душе высокие чувства, со временем забывая о них. Спорщиков прервала старушка, мать философа. Она вошла и пригласила друзей к чаю. Пыл спора вызвал жажду, и все обрадовались. Мать подала чай и фрукты, а потом украдкой ласково коснулась руки сына и ушла. Хозяин дома вдруг воскликнул: «Я знаю, что в этом мире никогда не исчезает, не уменьшается и не превращается в пыль. Любовь матери всегда неизменна». И все с ним согласились.
5: На Радио Прибой притчи народов мира.

0: Реклама.
1: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: Где дешевле, там и возьмем.
2: С крыши так нельзя. Тонкий металл, потом ржавчина, протечки и снова расходы.
1: Тогда куда?
2: В Крыши Мира. Там заводской металл по ГОСТу, честный металл, точный расчет и цены от производителя.
3: Завод «Крыши Мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы – Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
5: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. Эксклюзив. Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Мархлинг аляк юрт кабрубдар.
2: После дождя бурку не одевают.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Крыша – это не место для риска. Красивые обещания могут скрывать тонкий металл, подделку и слабое покрытие. Завод «Крыши мира». Заводской металл по ГОСТу. Честное качество и выгодные цены. Завод «Крыши мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы – Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
2: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
3: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
7: Рано или поздно к этому приходят все.
8: Реклама на радиоприбой.
7: Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

закружила осень, ветер гонит непогоду. Стая журавлиная опять летит на юг, и уходят в прошлое печали и невзгоды. Эту осень я тебе дарю, эту осень я тебе дарю. Может быть, мы оба были в чем-то виноваты, только эта осень ни при чем. Улетают листья, улетает все куда-то, я в тебя по-прежнему влюблен. Я в тебя по-прежнему влюблен. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых ссор. Мы о себе друг другу все давно сказали. Давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный

Краю ярких листьев кружит вновь осенний ветер, и летят обрывки наших мыслей не в попад. Он сегодня мне дороже всех на целом свете, этот разноцветный листопад. Этот разноцветный листопад. Ты стоишь, как прежде, и не прячешь взгляд. В золоте волос твоих краснеет яркий клён. Как же ты прекрасна среди листьев листопада. Я в тебя по-прежнему влюблён. Я в тебя по-прежнему влюблён. Осенний ветер унесёт мои печали, оставить в прошлом череду нелепых сон. Мы о себе друг другу все давно сказали. Давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный разговор. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых ссор. Мы о себе друг другу все давно сказали.

0: Реклама.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
3: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. «Нузру». Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
4: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физула Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8 996 586 15 88.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Радиоканал «Прибой», регистрационный номер L0RTU 0500441, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
8: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
2: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Аварская поговорка.
1: Хунвач иналдасан, хунвач инлик.
2: Лучше получить весь о гибели твоей, чем о трусости.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «Гепар». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «Гепар».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология – лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Мастер Али, крышу где лучше заказать?
2: Мне как мастеру важно, чтобы лист лег ровно. Размер совпал, доборные подошли, и на объекте не было лишней головной боли. Когда расчет точный, мастер работает спокойно, а хозяин платит один раз.
3: Завод «Крыши мира». Крышу лучше начинать с правильного выбора. Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физула Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8 996 586 15 88.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8 928 875 0094.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
8: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8 964 050 80 55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоит боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
7: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
2: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24Е.
1: Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
5: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
0: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
2: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: В Дагестане 23 часа.
1: Здравствуйте, я Валерий Леонтьев. Любите и слушайте радиостанцию «Прибой».

0: Реклама.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физулла Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8 996 586 15 88.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева, проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Табасаранская поговорка.
1: Абди ин алархур сабрадарди родучуру.
2: Кто набросится на два, тому и одно не достанется.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарный

0: Радио Прибой.
1: Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так

0: будешь тем, кто все поймет и меня не осудит, а я буду той, кто тебя просто любит.
1: Все это Прибой.
2: Радиоканал Прибой. Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
3: Для детей старше 12 лет.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

видел твой смех, как снег, что свалился на голову мне. Как я посмел думать, что таких попросту нет. Это безумие, я сам на себя не похож. Даже близкие не узнают меня, думают, спятил

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: границ, в стиле без ограничений.
1: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

туман, предосенняя сырость дорог будоражит следы затянувшихся ран и раскаты забытых тревог. Я опять возвращаюсь домой, завершая свой замкнутый круг. Хорошо, что есть где

Но как сложно найти в этой суетной мгле настоящих и верных друзей. И хоть мир неуютно большой, где все шатко и зыбко вокруг, я судьбе благодарен, что рядом со мной мой друг.